0: има изкайсър Низамият Кази Рафи, бетин сати, каламус Фазил Кашмири Собун, то вънкена се изкат каран Фазил Кашмири Собси мутолик, тикази аз си тюхунд йоме висал.
1: Рашид, Фазил Кашмири Собун, йосък хъдмат ад баскър, тат и възвайтим вакт-вакт мухтелев инамо, екрамо сует сарфраз карн.
0: Билкул.
1: Кунишат намтас мъз ав имен Сахитя Академи Авард ата карн. Амелав Вазир Азам Синди Тарф Авард. Джамо Кашмир Саркар ки Тарф Лайфтайм Ачимент Авард. Гуру Грант Сабас Чу Фазил Сабан Сон Забанан мъз Тарджама Кормут. Еме Бапат Тиман Садри Джамурия Синди Тарф Ах Хас Азаз Мюл.
0: Билкул Сахит Фазил Кашмири Саб Драй Азгидо Яни Ках Джулай Зсас Цувар Исви Еме Дуния. Та Пат Контролук Акборд Адиби Хазан. Фазил Саб Ниши Вария Таснеф Им Адиба Сыт Лой Кой Таван Вален Тухубби Наби Саллаллаху Лей Васалам Дилас Мус Таван Вален Фазияб Каран Розан.
1: Сай.
0: Еман Мансу Анвари Мухаммади Цуада Эдишн Газал Джами Джам Я Ицай Вария Китаб. Барал, и ванав, зи йотани кашрис адба сыт лойкой таван вэль лук че, я йотани кашур паран вэль че, то тайн рози фазил сабу нав, зинды, та има розан лук яд каран.